0: Ну, хорошо, нам никогда не перекрыты, да. Мы сейчас сделаем все, что нам
1: надо. А то, куда
0: мне? Нет. Забежала женщина,
1: забежала.
0: А сейчас поехали.

0: Znowu Rosja, ale inne miasto, Omsk. Nagranie z 2012 roku. Podobno stary tramwaj.
1: Следующая остановка, улица Маяковского. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, в течение одной остановки предъявите кондуктору проездные билеты или оплатите проезд. Удостоверения предъявляются в развернутом виде.

0: Конечная остановка – улица Учебная. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны в контроле. Уступайте места пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам и инвалидам.
1: Позвони, давай, Дима.

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – проспект Мира. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, вестибюль станции «Проспект Мира».

0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – Сухаревская.
1: Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни.

0: Добрый день, уважаемые пассажиры. Ваше внимание, великие суды России. Матрона Московская, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский. Молитвы ждите о каждом доме, на каждом дежуре. Уважаемые
1: пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам.

Тургеневская. Переход на станции Чистые пруды и Сретенский бульвар. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Китай-город. Платформа справа. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона.

Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона.